тигуулакаттарлуни иккиасунгит иккиасассуиттуу яақатталаорсиммагама иккиасуккама аулажингинна ману тараавлунга пеқуяавлунга канаттуинна иккажо иккажорлунга такпа тайманнаавалаорсиммагама тайманна иглулеор лаоққаарлута сикутсиарматақай укиунгукканнарма таавунга наояалиарлути наояалиараангата тикинниалераангата қаажиманарпалаорсиммагамма тақанга тикинниармангаата қангалу таавунгаарнармангаата қаажимасуиттуулаорсиммагатта утаққигапта тайматуангавалаорсиммагмат исумаояқаттарама мааннаажуми арнаиннаавлута такпа пингасуиннакулуувлута паиқатталаорсимажугут уккиораалуутиллугулу таймақаа пингиннарпалаорнингилагу исумақатталаорсимажунга ила исумақатталертунга нааннорнораллуглуунни тикитаунажариаксапт такпа тикинниалернераангата таутоққоораалаалук палаорсимагама қиммиллуунни илангани тааккуа таккужуужарлуги тайманна пигаангама анаанагилаортақа уқаутигаангакку оқарпаклуни тикинниалерматақайлаваклуни такпа таймаилисааттаартиллугу тикерпалусиалуппаклути тайманна иттооққатталоорсимагама ила суунгуммангаалле қаажимангиллунга тайманна таккоқатталаорсимагама тайманнау мигама тиккиллути такпа анилитуарапталу қавлунаарсигниттуалу наиманартуммериалооқатталаорсимаплуни суннат сигалааллу палаугаа тамаккуа пуннерни илаксаутти типпаа ти тааккуатуа галангниниуверпалаорсимажиугалу типаақиуммариалу яақатталаорсимагмута наиматсиартуалооқатталаорсиманнерап титаути таартауннерапта алиана илаорсималларпу титагасоқаттартуала амма мерсуути таарлунилу мерсорасигуманартуммериалооқатталаорсимажа талерму аулат кайвититтериалик тайма мерсу

lauksumagap tapirok sartillu tataana ilikkosiuyu qaujimajatuarilaarsimajara asaana qaujimangillu takvanuvuksinu aullaalerlu taqanuitsugnaarma ataatagilaortaqa taununga aullaaqapta taikungarlu talu iklulalerlunilu ataatagilaortaqa атаусерлунга аулажигама иглулианиккалуартиллугу иккиертуалуулерама иккиерлунга қиалаоқсимагама амма иммеролерама анаанакилоортама апутими оқуммеаққаарлуни қанермину имертиллунинга тайманнаулаоқсимаюга атаусерлунгаттаа аулажиюнга тайман тайманнаулаоқсимблута такпасинаалеақатталермата натсеқатталэрмата каангилерлута амма упингаангорпаллиалераангат иккуа авуникулунни иланатси авунертаалераангата қиммивут ингминни ауллартарлутик ауллартауярлути таунунга атаусситаанна қиммиву иққаумаге қатталаорсимаяра такба авунерми пиннераангами такба нганиаққукулуани пигиарлугу таманна сунаа қисикулуа сорангитсиарлуниу илуа таққамна улиллуниу нериуярлуниу таманна амииннаулераангамиу нерианиннераангамиу таманна тсимилуктаанга нерианиннераангагу амииннаул ила қисииннаулераангагу ангеққаутеқатталаорсимармат таанна қисинга такпа нериннгитатуариллуниу ангеққаутиллуниу уваптинна аксарпалаорсимаянга қиммиву атаусе иққаамалаорсимаяратаа тайманнаоқаояқаттарлуни амма пиллангисал торулунгми кайорми териканеарми тикитаулаорсимагапта аулажингмигама таана такпа кайо тоқуммачу пиллангисарма тоқутаунгма изингиго анатиллуги кутсиартиллугу усярасуктиоққаанганоққу илияулаорсимаю тайманнагу пиаусуунгунма таалалаорсимаю ангайоққаакка изинги анатиллуги кутсиартиллугу қимактаулуни тайман таква қиммиву марруу латсарлеари пиллангисалернерлути кияугалалаорсимаюнга неаққукку иққаумагиюнга атаусеерлунга кияоқлаклунга кисаани тайкква пиллангисалернерлути қауи яуплутиклу тайманнаоққаарлути ауллларнерами уннуакку утингитайналаорсимаюу такуксаунгитайнерлутиклу нани тайманнаалаорсимаққариллути упингаангукканнилерма натти қаксимаюалууле қатталаорсимаммата таувани амисуммариалуу такпа қаксимақаттарлути атаатагилаортақа қаксимаярсиораанга илаужуммаммариалуулаорсимагама такпа илаужумаюалуугаангама сангуттаужуннааллигаангамақай атаатагилаортама наклигиаалугиммаанга илаоқаттарлунга пеқатитуариллугу такпа илаугаангама натсилиараанга таува қиммитааккуанау ауллариатсиангитсиарлути қоккериақалуарпаллуунниит ауллариатсиангиттут такпа атсиилагума кисиани пангалисиалуклути такпа таиккунга тайманна қимми илисиматсиақатталаорсиммута ила пеқаннаксатуариқаттарапттигули нутақаттигу пеқаннариқатталаорсимагаптигу қиммиит қатеқатгиуярлугиллу имана иноқатгиджаптитаттаа пеқатталаорсимагаптигу илисиматсиақатталаорсиммата пижаримеа рунгнангиллутиклу қанунгасараанга такисаане қанунгаса каалуулаорсиммиюгалу тайманнаоқаояқаттарлуну атаатагилаортарилу аулажигама амма қаксимаюни амисукаллаалунни амиллутиссимаюунеқартаужини орниксилермингмат аққаан қалуартиллуги таикка таиккунга уллакками таиккани пилериқулуйалертиллугу нулоқарма таиккунгаулаорсимагама қимми атсиилатуармигакки пангалиаалулерлути таиккунга таиккунга тикиннапта сунаупа аққарасуклути таттоқиттуни марруунни теққунгиттигу путуннерлуни китаакку атти

Yaqon naitjaarlunga pisuinnaqataaqattalaoqsumagama taimannailioqaujarpaklunga ataatagilaortara nukkaqa inuulauqqaartinnaku aksualu nakligilaoqsumangmaanga isumataqeqattarlunanga erligeqialukpaklunanga taimannaittuoqattalaoqsumaga ataaseerlunga anigilaortara ila unnerlung unnerlukkaaluunnera maqai utseringitsialaoqsumagama unnerloqattarmangaama анигилаорсумажама оқаутингманга илеранақаттартуалуунгматта уннерлоқаттангилаорииланманга ва илерасоқаттартуминаунгма утсеритсиумилисааракку қаужилерлунга илерасоқаттаарнарма тайманга уннерлуккааннилаорсумажуйаарнеерлунга тайманнаулаорсумажунга такбааннеақаттартуалуулама атаатагилаортақа наояануарумалилаорсумма инутуутиллунгутта инуйугнеэриаксаммани пилерами наояануннгаулилаорсимажугут таавунгаупаллиараужарлута аккунерулуйаарту таавунгаупаллиалаорсимажугут упеннаакку таавунгаулилаоққааралуарлута кисаани таавунгаораанангиллута аулуалермат тамаани суккутсермиккаарина таавани аояннгорма таавунгаупаллиараужартиллуги қимми нунаккооқутсаоқаттарлути таумунга ауллаалилаорсумажугу ауллаарпаллиараужалаорсумажугу наояану аояулертиллугу таувунгалералуарлу таккисаани тайкунга нуналиллаттаанооқумалаорсумангиммигма атаатага таувани акиани сипутсартуунни таувани-лилаорсумажугут каарулулерлуталу нерту теқангиттуалуйаарлунилу каақаттарулулерлута таувани таваннераужарлута укиаксаангулермат ангажугалу атаатагилаортақалу тааккуа писораяқулуккалуарлути туктусиюннангиллути такпали туктуми тамауна атаусэрми туплертоқармат амма тупсиарлунатту такпаанга малигасулералуариллунатту канука иклуагу итсигангатта атсигинги тангана тумеқақатталилаорсиманнерлуни таинна ангуюннангиллуни тиглу тайманнаунеқалаорсиммажанга атаатама кан суннаттуккеэрна иглуани тумеқақатталерлунигу иглуа тукту латтаангугалуарлуни тайманнауқаттарнерлуни амма иккиарлулиалуклути тамарми утерлути неқиқаяангиллуталу амма тасиалуунеқартауққоортерина тайкунга ангажугалу матти таусериалаорсумажугу нериюннангиттаарлута такфа неқиқарунгнаарапта матти таусериарлуну писуклуну матти таусериаққаарлуну терамну пуннерни пуннернеқапанаарнерапта пуннерникулунгми микиттерулунгми тамуати таугалуарлуну тайма асу асианиклу питақангиллуни кааллатта лерапталу аулажилитаиннерлунга ила иққаумалитаиннерлунга 14 ни укиоқартиллунга кааттуалуулерлута нериаангиттаарлута пуннерникулунгми тамаатуиннерлута синиклута уннукку укиаксаарларулуулерлуна таквали қаутиллугу увлаакку анориқеқ лаклунилу натсерма атаатагилаортақа таинна аулуктаанга мамартуалуйаалаорсимажу неригапта таассумминга неригаптиго қиммивуллу неривлути аксуулилаорсимажу кааккалуарлута сули аксутиумиулерлуна такфа атаатагилаортара уплаакку писораянгнерлуна инутуублуни такпаунга писугнерами норравинерми туктуннерлуни туктумма алианаалаорсималларпу аксуалу такфали туктоқарпаллиалерлунилу каагугнаерлуталу таувани кияқаттақаттарлута тайманнаулилаорсимажугут ангажугалу қимуксернарсигма қимуксеқаттарлуну кияқаттаяқаттарлунуглу пилилаорсимажугу каагугнаерлуталу укиунгуққаннерма тамаунга ауллаалилаорсимажугу наояану наояануоқапта туппексиамаплута уккиулуктаа иккиингуйуксаалаорсимажувинеагалуа утсерлуангиннакку иккиингулуармака наояануусаарапта аксуалу увамну аксеруорналаорсимажо маккуктунгинни қиппагисяо ила наррогисяо

0: тайм ангиккарми малигакаккитаугаар малигакаккитаугаарлиппата малигиакка ан илинниарвиннуарути аюу кан аюнгиннэрсау суумуллут
1: кингуллерпаами апирилерлунга эгканаиартииллу илин ила илааннику оқингитторсиорнақаттарма аннику джууминнарлунилу эгканаиартиуллуни илинниарвинми тэманнау каттарсимагиви суоқайма
0: аюрнартторсиорнақаттарма
1: илааннику канвиттоқартиллугуруунни оқингиттумиилауканнасуунгугива уввалуунни араанайттумииннасуунгугива суоқайма
0: эққанаалертиуллуми илинниаруми ила илисаиуллуми аксуруиннаулернарма киссулимаами суорлу илинниарвинни қаутамааттиа уллутамааттиа аққаагувимаама таввага суорлу аагиссин пилиарути тайкунга юниму тикиллугу кисулимааттиа аққиссоқсимариариақассуунгумата тайкуа маригай криккилер маликсуги кисиан аққиттиақсиман неппаангусиунгуннармат тайкуаа илинниартулимаану таммаунга илитаулериалии тааккуа криккилер маликсуги кисиани нааммарнерпаангуллуни канулимааттиа тааккуа суорлу маликсуги кисутуина аақкиссиматтиарнерпаангусиунгуллути пуилуруйуппара илага
1: апертусилиратартами ээ ила куяннамиллааро аперсоруннаққаугакки акуни илисеио сималерави ээ оқаусиксақаруарунниерлунга
0: херанню куяннами амматтаво кисиани тайккуа илинниарту лаорсималиалимаакка тусаагути таввауутерпакка куя упигиллугиллу анаанагиляуйуллу атаатагиляуйуллу кисиани иккайортиги тиарлута илинниарву илуани таввани ааққиттиарсиманарнерсау юллаалуумминмат таввани илинниарвинми оқаутиалуарсимагатма суорлу илинниарвинми тайккуа иманнаилияуллунга илинниарвинми тайккуа уллуми илуангитту атуратаартати оқаусериттаалиттиарлуги тавуунга кимагу кимакки суорлу насарсимагума тайккуа исумаалу геққауяву уллуми насарсимагакки суоқайма насариннеракки анинниалугума кималлуги тайккунга илинниарвимма амма ангеқканни таввани суоқа ангеққаққауқатта аллигиингиттуни илуангитту тайккуа ангеққатсинни уввалуунни уваттинну нагмини канулиорнеққауяву илуангиттукку анилермигуматтау тайна насариққауяра таввани иллуттинни кимаммилуги тайманнаилиорсуни кисиани иққанаилерсуни илуарнерпаангуллуни тайккуа исумаалуутти тайккунга иққанаилервиттинну амма ангеққаттинню наксақаттангиллутигу ангеққаттинню амма иққанаилервиттинну таанна пиулаангусималлуни кисиани аюрнартуугалуа илангагут исумаалуутти тақайннауярма ангеққамилу илинниарпиммилу таво оқаусиксатуариллу
1: аранеллааро тусарнертуми оқаттиарави қуяннами
0: эке қуяннамитта

0: Тайма таббаны синитте силеуксимагатта хаангиланга жуяаххагуалуарсугит. Тайна киллаунулианга апертуттаажарья хамман тайма нуқа нуқалахиутигилеуксимма баллаажабун. Хаангиланга баллаахгагуалуарсугит. Тайма илеуксимажугун. Таймали таппаунгана силеу натсилин миуллаариннун таабунгана натсиливакианиттунун таабунга нунал нуналиннун таабунга силеуксимаммиугун. Амма таббаган нуналинингаарсута тайма паарнеэриаллари силеуксимажугун. Налиатуутан тайкунга хаартуи тамаангалукинганиингаартугут тайкуалупаннаттуумиингаартуи налиатаббунга хаартутуини катибигилаартатиннун сибо мукхату такитуиналаартиллугит таймайлингалаартимажугун. Асиулаатайкква нааманаалаартимажагун паариартуттагун таггалуллигиасиживи уллигиасиж иппакса таббунгуртуминиллути уллигиаситиллугит тикилилаартимажагун. Иетаатсимагалу илаатайналиниун унниаттутухаапиуммиу таавангаа айлаартимажагун тайккунуа икималаартимажагун парнеруттуллуни таймаакалаа акаунаалаартимумман тайма илагилипилаартимуммижаб кингамиорле кингамиуксажа кингубаагатсиарту кингубаагатсиарту паалу тайна инуугуннааннаартара тайнаилаартимажаб таавангат паннаттауми гааруттаутиллугу хитунгаги таккаажуинулиангат тайнуугуннаатту тайккотамми нулиариниугуннааттау китунгагинуулут атангеруннаамми юугалуат таймаалингажутамна тайма тайнашулиутиллутигаажабун тайкваккиммеруммиут палисиккинерутиги таабууна паннитууккуриартуситиллугит тайкунага маликсасимитиллуги паннитууммиуни паннитууммиуни инеку инегуиник палисиккуунник тайма баммоосилаартимажугут Таймали тайкуалу палисиу хаусинганник яхартуталу таббууна тайкуа хангуалукку упангивиминингатигу яхалаорсимагаттаасуилла таббуунаалилаорсимагатта тамаунало химактаувиминингатта миксаагаорсута таймайлаорсимагатта
1: Go on, go on.

сиссигитиксақангэ меқаратал каалиллагхиннарлутиглу тамаани пилоқилаарқимагапта ихумалерпактунгалуунниа канукиа тайпсумани аумааник палаорнерапта аумааник палаорнерамнугилаа уигалу увагулуа яа увагул увагулуараалу ноқаақартиалаарқимангэ намну тайма дамаккуа маккуа алерутиксаунерартабут камикпаксаунерарлугиллу танааттамиг илупаақарлуни уига нуверсаамиглу атаохиқмиг маллерниглуувакиа иллуагут атигиқарлуни япақарлунилу тагматуатсиактаапку укиулуктаақ анеерутигивагай қарлиқаралуарлуни лутуктунник қалеруақ лугеқарли митқуингахуулерлутик илупаақаммаартуулуақарлиингниттаоқтуктунник таймана камиксамиг лупуалуксамиг лунаолуқи аёқналоқити лугу укеранилоқхимагапта таймна итқарпактарахули аёқсалоқхиманахугалунга аюнгилилуалоқхимангэ намнугилаауигалу иликкуулеқарнук аюнгиусатсиарлунук тиана питтиар инуутсиарауллуавилоқхимасиусарану ублуми мотики намну аюнгилилаарпак тукуни туулаортугуугалуартаоқ тайпколи иккауманалуанги мата тайма на нораақарлуни укиулуктаар пилаумат таамналу туу напихима луни кикиаммеқерсерлугу митқуиттувини наамин қэртақарлугу укиулуктаар туури лутигу пиваккапта туури луниу тайпсумани маккулаорама хулерихуит хулерихоқканиарнинги намахунаавуа хулери наажуиттуугама нерини луккама тагва аху тагва туатсиангулаумат пуалуликунивақлугулу каммикунивақлугулу пиваккапку тагва хулеринни туанаарихулаорапку қисук таю минангалунауллуавик туоқниа минангалу икайоқпалаоқхимангитара уига ублумилуунниин икайулингитарахули икайулингиттунгахули ублуми таима гамаккунниннин илитқухиригапку маанна аёқсалиллуавиллулхарама икайуллулаанги нама таипсумани пиюннернэрсаулаорлунга икайоқпалаоқхимангитнапку уига уккуарпактунга мааннаақпа ангунахуақатигилугулу питтуақпагаялаорнерапку иммақаа иқаллуиннарну ман анниуммариқсақатигиттуақпагаялаорнигақа тайма тагвани укиилауралуарлута наа иккитиллу амигарниулалерлутикпи мата анига таимна анилаора ангаюклеқ таканунгамиппингмун иккитайтоқахугиаман булуува инуннул иккитилингну иккитайтоқахугиаман тагвани утаққиллу тапаинилоққаарлута таапколу ангаюккунги ангаюткут амма таимна укуараққайхау таапкуатигут пайлута таймналу утоққалаорпут итируйу ангага тайп тактаапкуангулута канукья ублунеқарсиникутайттуутиги мангаан аулусингитнапку иккититаалеқитнапта тагва аптилоқилериллута иқалуликсанеқингумалоқинахукиариллута таамнали анигақиммеқарлуни амма уима ангаюккунги қиммеқарлутик увагуттау қиммеқалаортугуугалаарпингахуник пеқлагаллагхиннала мата таапкуа ангаювут авиттайлинахуппаккалуарартигу малинаақаттарахуппаккалуарартигу апсималлуарнерита аёқнарпалаорхима мата